0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: и больше никого.
1: Радио Дача.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
2: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
1: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
2: Рекомендую.
3: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
2: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин». Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
6: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотела бы передать большой привет своей семье, бабушке, маме и сестре Маше, и пожелать нам поскорее бы докрасить собор и заказать песню Александра. Большое спасибо всем.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

привет! С вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Шаман.
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лидия из Ярославля. Хочу передать привет всему Ярославлю. Пожелать всем хороших выходных. Пусть все будут счастливы и здоровы. Дарю вам песню в исполнении Игоря Николаева. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Это на радиодаче Полина Гагарина, которая в этом году станет почетной гостьей на нашем юбилейном шоу «Большом фестивале удачные песни». В этом году радиодача отмечает свое 20-летие. И отпразднуем это событие с большим размахом 26 сентября в Лайф-арене в Москве. С нами в этот вечер будут все, как я уже сказала, Полина Гагарина, а еще Владимир Пресняков, «Шаман», группа «Комбинация», Денис Клявер, Александр Иванов, Ольга Зарубина, группа «Корни», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Отличная новость и прекрасное воскресное утро проводим в компании «Радиодача». Мария Федорова с вами. Далее обещаю рассказать звездный прогноз на день сегодняшний, 7 июня, рубрика «Гороскоп» не за горами. И отличная музыка тоже впереди. Будем слушать Татьяну Овсиенко и Виктора Салтыкова в дуэте и Филиппа Киркорова уже совсем скоро.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Вот он, астрологический прогноз на 7 июня, воскресенье. Последний день недели подойдет для того, чтобы немного замедлиться и прислушаться к себе. Раки, рыбы и весы почувствуют сильную потребность в эмоциональном комфорте. Не стоит перегружать себя встречами и чужими проблемами. Овны, стрельцы и водолеи будут настроены на движение вперед и перемены. Возможны неожиданные идеи, связанные с работой, поездками или личными планами. Тельцы, девы и скорпионы смогут спокойно подвести итоги недели. Это хороший момент для анализа, планирования и наведения порядка в делах. Близнецы, львы и козероги могут получить новость или предложение. День намекает, некоторые совпадения сейчас совсем не случайны. Удачного вам воскресенья в компании «Радио Дача».
1: Гороскоп на «Радио Дача».

0: Одна из свежих песен Владимира Преснякова на радиодаче. Композиция «Учусь любить». Самое важное на выходных научиться, знаете чему? Не думать о работе. Бывает такое, что напряжение никуда не уходит, все мысли в работе. Но, говорят, в выходные нужно отдыхать. Полезно для мозга, для тела, для души и настроения. И полезная музыка, радиодача впереди. С удовольствием послушаем Шуру, Валерия Золотухина и Лолиту в самое ближайшее время. Легкого всем воскресенья.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радиодача «Шура» с нетленным хитом отшумели летние дожди. Сегодня столица вроде как без дождя. И сегодня же у «Шуры» очередная презентация книги «Смех и слезы». Как всегда, полный аншлаг. Надеюсь, тоже куда как-нибудь туда попасть в будущем. Книгу, кстати, хвалят. Говорят, читается легко. Буквально за вечер-два можно всю от корки до корки. И наше воскресное утро проходит тоже легко и хорошо. Там, где есть радиодача. Впереди классная песня Аниты Цой. Послушаем. И сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей,

0: сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Самара».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена Николаевна. Я передаю привет моей племяннице Леночке и песню Юлианы Карауловой. И всем воскресного дня отличного. Спасибо, радио «Дача».

0: Радиодачи давно решили, что лето должно оставаться не только в памяти, но и на фотографиях. И как раз к месту у нас стартовала всероссийская акция «Лето с сюрпризом». А чтобы принять участие в нашем проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. За самые интересные, необычные фотографии команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. Там 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Надеюсь, уже взяли фотоаппараты, телефоны, готовы делать классные снимки. И классная музыка для вас впереди. На «Радиодаче» будем слушать группу «Гости из будущего» и Таисию Повали. А еще у нас впереди рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. «Радиодача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 7 июня, отмечается необычный праздник – День незнакомой кофейни. Он придуман любителями кофе для того, чтобы поддержать небольшие заведения. Идея праздника проста. В этот день нужно посетить кофейню, в которой вы еще не были, попробовать новый сорт кофе или необычное блюдо из меню. А еще это отличный повод прогуляться по городу. Шикарных вам выходных и с праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: удачи от Игоря Крутого и Алсу. Композиция «Мама не знает». Кстати, если не знаете, что делать для того, чтобы песня попала в хит-парад «Горячая десятка», расскажу. Нужно чаще заказывать композиции в нашем эфире, тогда у нее есть все шансы. Итоги музыкальные хит-парада «Горячая десятка» можете посмотреть, полюбопытствовать на сайте radiodacha.ru. И ловите далее песни для души. Все вы их знаете, готовы подпевать. Группа «Рефлекс» у нас впереди. Игорь Корнелюк и Анатолий Цой. Всем приятного воскресенья. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: По воскресеньям обычно надо сделать три вещи обязательные. Провести время с семьей, почитать что-то, в частности книги, и провести время на даче, на свежем воздухе. Мы, кстати, на Радиодаче весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru. А в эфире будет отличная порция любимых песен. Стаса Пьеху послушаем в ближайшие минуты, группу «Чай вдвоем». И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на Радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Песня года на Радиодаче.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на Радиодаче.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
8: Юлиана Караулова.
7: Отпетые мошенники.
9: Люби меня, люби.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из Ангарска. Меня зовут Марина. Я хотела бы передать привет своей доченьке. Хочу поставить ей песенку Хабиба «Ягода малинка». Спасибо, Радио «Дача».

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: Семьи с детьми теперь могут подать заявление на новую ежегодную выплату. Что это за пособие и кто на него может рассчитывать? Поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Итак, право на ежегодную семейную выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при очном обучении ребенка, если он не состоит в браке и не работает. Они должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории нашей страны. Также родители не должны иметь задолженности по уплате алиментов. Кстати, выплату могут оформить оба родителя отдельно друг от друга, если каждый из них соответствует условиям. На них остановимся. Становимся подробнее. Для назначения финансовой поддержки нужно, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал полуторакратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, установленного за год, предшествующий году обращения. Заявитель должен быть плательщиком НДФЛ и иметь официальный доход в 2025-м. При назначении выплаты внимание обратят и на имущество. Социальный фонд проверит, не обладает ли семья слишком большим количеством квадратных метров и лошадиных сил. Конкретные лимиты утверждены правительством. Что касается размера выплаты, то семья сможет получить обратно 7% от уплаченного налога. Итоговый размер зависит от официального дохода родителя и уплаченного с него налога. Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября онлайн через портал госуслуг, лично в клиентской службе социального фонда или через МФЦ. Срок рассмотрения обращения до 10 рабочих дней. После одобрения деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней. Их можно потратить на любые цели, государство не контролирует их использования. В завершении подчеркну, данная выплата не отменяет другие пособия, к примеру, материнский капитал. Она начисляется дополнительно. На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. А мы сегодня готовы отмечать ваши события. Приложим, так сказать, руку к вашему торжеству. Ждем приветы и поздравления в рубрику «Удачный момент» или программа «Удачный час», которая начнется в полдень по московскому времени. Номер телефона для связи, напомню, 8495-995-2555. Звоните, ждем ваши пожелания и ждем отличную порцию любимой музыки в ближайшие минуты. Слушать будем на Радио Дача группу «Адреналин» в рубрике «Тот самый хит». И чуть раньше насладимся классной песней Николая Баскова. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Рогалик с клубникой 39 рублей. Пирог цитрусовый 100 граммов 35,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: На радиодаче еще одна новинка. Алекс Лим, Люся Чеботина, Игорь Крутой. Песня называется «Последний звонок». Отличный медлячок, между прочим, на выпускной или на встречу одноклассников. Лирично-душевно. И лирично-душевно продолжаем наше воскресенье. Будем слушать в ближайшие минуты Ярослава Евдокимова и Максима Олейникова. А в 15.00 по московскому времени пригласим всех вас на свидание с песней года. В течение часа будем наслаждаться главными шлягерами нашей страны и вспоминать события из прошлого. Не опаздывайте. В 3 часа дня. Время московское.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь июнь спецусловия на остепление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Платье. Юбка. Туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: заряжаемся в компании «Радио Дача». Самое главное, кстати, чтобы летом не пригодилась осенняя одежда и обувь. Вот это очень такой, знаете, важный пунктик. А пока вроде все хорошо, тепло и уютно, и много музыки впереди, обещаем вам, на «Радио Дача». Скоро исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и с удовольствием послушаем классную композицию в исполнении Рады Рай. Всем приятного воскресенья!
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
11: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
12: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. Великий Воин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля. Я нахожусь в город Пушкино, Московская область. Прошу поставить песню для моих лучших друзей Силкина Николая Анатольевича, Журавлева Александра Васильевича, Кирченко Андрюши. Песню «Не пара, Бог тебя выдумал». Еще передаю привет сотрудникам прекрасного пансионата «Времена года», который находится в Ногинском районе. Надеюсь, скоро туда вернуться. Всем здоровья, счастья, хорошего.

0: раз Радио Дачи в этом году отметит свой день рождения. Это будет грандиозное музыкальное событие. Отпразднуем юбилей 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все звезды Радио Дачи. Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, группа «Нана», Андрей Державин, группа «Комбинация», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И довольно празднично проводим мы выходные в компании «Радио Дача». Будем слушать в ближайшие минуты композиции Владимира Кузьмина и послушаем Нюшу с Чинконгом. Всем отличного воскресенья.
1: Реклама. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: радиодачи Александр Добронравов с одной из своих новых песен, которая называется «Божественная». Кстати, завесу тайны приоткрою. Уже в ближайшую пятницу, 12 июня, Александр Добронравов станет гостем в нашем звездном шоу «Назад в будущее» на радиодаче. Проведем с ним целый час музыкально интересно. Программа начнется в 5 вечера по московскому времени в пятницу, 12 июня, в День России. В ближайшее время послушаем Доню и Наталью Филиппа Киркорова. Заявку обязательно исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для приветов и поздравлений 8495-995-2555. Всем отличного воскресенья!
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сыр «Российский», торговая марка «Фестиваль сыров», 1 килограмм, 599,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: kalugaautomobil.ru. Калуга. Автомобильная 2. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: На бис.
1: На правах рекламы. Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Пока ваши растения активно заселяют грядки огорода, они могут подвергаться нападению болезнетворных микробов и разнообразных стрессов. Возвратные заморозки, похолодание, жара и болезни лишают вас львиной доли урожая. Научное внедренческое предприятие «Башенком» уже на протяжении более 30 лет выпускает биопрепараты «Фитоспорин» и «Гуми», служащие надежным заслоном от этих напастей. В основе фитоспорина природная бактерия «Сенная палочка», усиленная селекцией против патогенных микробов. Бактерии выделяют особые вещества, которые разрушают клетку болезнетворных грибов, не обижая при этом полезную почвенную микрофлору. Фитоспорин прекрасно зарекомендовал себя как профилактическое и лечебное средство против фитофтороза, гнили, парши, черной ножки, фузариоза, фомоза, серой гнили, мучнистой росы и других инфекций. Главное правило его использования – регулярность. Обрабатываем растения каждые 10-14 дней, не дожидаясь появления болезней. А если растения уже болеют, поможет препарат реанимации. Аниматор, который способен откачать даже сильно пострадавшие растения. Второй биопрепарат «Гуми» получают из бурого угля. Это основа гумуса почвы, ее плодородия и стабильности. Препарат обладает мощным стимулирующим действием на растения, ускоряет наступление цветения и плодоношения, улучшает вкус и аромат урожая, помогает растениям переживать неблагоприятные погодные условия и даже экономить на удобрениях. При этом препарата необходимо совсем немного, всего миллилитр на 1 литр воды. Препараты «Фитоспорин» и «Гуми» отлично совместимы и при этом дополняют друг друга. Фитоспорин и гуми имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».
3: А ты такой красивый с бородой.

0: знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
1: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
0: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
1: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
0: На волнах «Радио «Дача». Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Омска. Хочу передать привет нашему садоводству 11-й аллее. Всем детям передаю привет, Даше, Саше, внучатам, Павлику, Матвею, Юлечке и Ванечке. И хочу заказать песню Шатунова «Лето света». Спасибо, радио.

0: слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Вот и стартовала воскресная программа по заявкам «Удачный час» на «Радио Дача». Мария Федорова с вами. И жду не дождусь поздравлений и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песни, которые желаете услышать, либо же пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. С удовольствием в течение этого часа буду ваши послания читать. И вот некоторые из них. Семья Балаганских. Кирилл, Юля и Лера. Поздравляю с наступившим днем рождения дорогую любимую крёстинку Елену Геннадьевну Акиньшину. Желают здоровья, благополучия, вдохновения и позитива. Пишут: будь счастлива в кругу своих друзей, родных и близких. Ура! Далее привет Настюшке в поселок Тайтурка. Настя, не грусти, улыбнись. Это от друзей и родственников из Ангарска сообщение. И Екатерина шлет привет сестре Наташе и маме Наталье Викторовне. Пишет: красим дом, работаем, солнце высоко. И то правда, друзья. Солнечно проводим воскресенье в компании «Радио Дача». Слушать будем Славу прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Софья Берг, мне 11 лет. Хочу передать привет своей маме Олесе, папе Ростиславу и братику Матвейке. Заказываю песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача».

0: час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Это Людмила Викторовна. Я сегодня сердечно поздравляю с днем рождения внука Захара Звягина. Живет он в Москве. Желаю ему крепкого здоровья, мира, добра, верных друзей. Вся наша большая родня его очень любит, обожает, уважает и желает хорошего настроения и бодрости духа всегда и во всем. И пусть для него прозвучит песня «На часах 00» группа «Добро». Спасибо!
3: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

предлагаю прочитать ваши сообщения, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Итак, Маратику, скорейшего ухода в отпуск. Мы будем очень скучать. Возвращайся, но не очень быстро. Желают вам ваши любимые коллеги. Надежда поздравляет любимую тетю с днем рождения, Раису Васильевну Бурцеву из Курска. Пишет, я очень сильно ее люблю, желаю огромного здоровья, удачи. Пусть они ни на минуту не покидают тебя, а будут верными спутниками на твоем пути, чтобы родные и близкие поддерживали и ценили тебя. Пусть их забота согревает душу. Пусть в жизни будет меньше грусти и слез, а больше удачи и уверенности в завтрашнем дне. С днем рождения! Поздравляем тоже Раису Васильевну. Далее вот такое сообщение. Ухта, жемчужина севера. Отправляю привет от профессионального косильщика травы трем Водинским Канарам. Улица Малиновая. Вику с отличным окончанием первого класса. Танечку с отпуском. Всем желаю отличной погоды и классного настроения. Подпись ваша Ленча. Кстати, первый раз читала, немножко ошиблась по поводу вашего профессионализма. И Ольга из Тольятти отправляет привет всем дачникам. Всем здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия желает. Еще одно сообщение успею прочитать. Огромный привет семье, любимому мужу Ивану Семыкину, дочери Анечке, сыну Вове, который сейчас служит в армии, крестнице Дарине, всему СНТ гидростроителя. Привет от Татьяны Семыкиной. Песня для вас в исполнении Валерия Сюткина на радио «Дача» уже звучит.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я из города Оренбурга. Хотели бы передать привет город Воронеж и поздравить с днем рождения Ольгу Рябову. Пожелать ей здоровья, крепкого, финансовой стабильности, благополучия, хорошего настроения, всегда оставаться такой же прекрасной, доброй и отзывчивой. С днем рождения. Мы тебя любим и ждем встречи. И для тебя прозвучит классная летняя песня от радио «Дача». Спасибо большое.

0: Прежде чем прочитаю ваши сообщения в программе «Удачный час» на Радиодаче, напомню, что в этом году у нас большое событие. Радиодача отмечает юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все звезды Радиодачи: Анна Семенович, «Отпетые мошенники» группа «Комбинация», Григорий Лепс, Юлиана Караулова, Владимир Пресняков, «Шаман» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Так, сообщила о нашем большом празднике. Теперь к вашим датам приятным возвращаемся. Итак, Елена передает привет всем работникам центрального автовокзала в Москве. Всем отличного настроения желает. Далее Софья пишет: передайте, пожалуйста, привет всем дачникам. Отличного лета вам. С удовольствием передаем дачникам привет. Александр отправляет привет в СНТ «Текстильщик 3», город Орехово-Зуево. Большой, в частности, привет своей жене Оксане, сыну Савелию, дочке Кате. Так, что у нас тут еще есть? Ага, вот завалялось такое приятное сообщение от Людмилы. Она передает привет семье Пелагеиных, их детям. Юбилей Александра Федоровича отмечали вчера. Да, мы вместе с вами отмечали его. Все было супер, пишет Людмила. Спасибо им большое. Привет родным, маме, детям, Артему, Алене, снохе Елене, внуку Егорке. Всех люблю, обнимаю. Вот, Людмила, никого не забыла. Молодчина. Друзья, вы тоже пишите сообщения. С удовольствием их прочитаю на всю страну в программе «Удачный час» на Радио Дача.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про» до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл.

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Всем доброго дня, солнечной погоды, тепла, добра. Меня зовут Наталья. Мы с Еленой, с напарницей, находимся сейчас на работе. И хотим передать всем родным и близким солнечный привет, тепла, хорошего выходного дня. А мы за них поработаем и порадуемся. Еще мы хотим передать огромный привет своему родному городу Железнодорожный. Мы тебя любим, город Железнодорожный. Всем большой привет и хорошего настроения. И пусть для нас прозвучит песня «Безумный мир» группы «Мираж». Радио.

Привет в Тверь, мамочке Ирине. Всем хорошей погоды, желает отличного настроения. Лето пахнет земляникой, теплым дождиком клубникой. Пахнет лето огурцами и душистыми цветами. Наталья, молодец! Людмила из Воронежа поздравляет маму Любовь Гавриловну с днем рождения. Пишет, ты мой главный источник силы и тепла. Будь счастлива, мама моя. И еще одно сообщение от Светланы из Московской области. Она поздравляет всех с наступившим летом. Пишет, мы сейчас с мамулькой Марией Харитоновной Соколовой находимся на даче. Загораем. Привет деткам отправляем. Илье, Полине, мужу Владиславу, Данченко. Всем знакомым. Всем хорошего отдыха и отличной погоды на все лето. Да что там на лето? На всю жизнь. Песню будем слушать на радиодаче в исполнении Юлии Михальчик. Новинка. «Буду твоей кошкой» называется композиция.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Оксана Шевченко. Передаю привет из Москвы всем жителям. Прекрасная погода, солнечная, всем хороших выходных, чтобы все зажигали, отдыхали и наслаждались отдыхом на природе. И пусть для всех прозвучит песня «Отпетые мошенники Аурики». Спасибо.

0: очереди ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Екатерина передает привет своей любимой Катюше, ее собаке, такси Тайсону, желает здоровья, счастья, удачи, всем хорошей погоды и здоровья. Андрей отправляет привет жителям города Мурманска, всей семье Назаровых из города Снежногорска. И Татьяна из Тулы шлет привет своим дорогим, любимым мужу Андрею и дочке Полине. «Я вас очень люблю», пишет Татьяна из Тулы. Вы тоже пишите, с удовольствием ваши сообщения прочитаю на радио «Дача» в программе «Удачный час» уже совсем скоро.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Котлеты калужские, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А простой...

0: «Автомобильное 2».
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я Елена Татьяна из Москвы. Поздравляю своего соседа с улицы Полтавская, Лёзова Валентина Валентиновича, с днем рождения. Он крутой бас-гитарист. Я ему желаю креативных идей, улыбаться, не скучать, веселиться, танцевать. Валёк, ты мужчина с чувством юмора. И для тебя песня твоего любимого певца Олега Газманова «Ясные дни». Спасибо, любимая радиодача.

буду читать ваши сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дачи. Людмила из Набережных Челнов отправляет привет маме Надежде, сестре Наталье, а также соседям по даче Джамилю Абы и тете Розе. Снова мы всей семьей на даче слушаем вас. Молодцы! Далее вот такое сообщение. Вас приветствует город Сыктывкар. Итак, само сообщение. Александр Валерьевич, это твоя любимая супруга Алена. Милый, посмотри, какой сегодня чудесный день. Мы с тобой на природе, птички поют, скоро шашлыки будут готовы. Давай улыбнемся и прогоним грусть. Я с тобой, ты у меня самый замечательный муж на свете. Люблю тебя бесконечно. Отправлено. Светлана из Красноярского края, из города Боготола, пишет сейчас на даче. Жду, когда спадет жара. Плюс 32 у нас. Ого! Потом полив, прополка, все дачные дела для души. Ура! Купила билет на грандиозное юбилейное музыкальное шоу в Москве «Удачные песни» аж на 4-й ряд, чтобы от всей души наслаждаться выступлениями любимых артистов. Очень надеяться, что ведущие радиодачи тоже примут участие. Конечно, мы там будем, ведь это грандиозное шоу, которое нельзя пропустить. Светлана, молодец! Далее, Вероника отправляет привет в Ухту, Республика Коми. Всем хорошего настроения, прекрасной погоды. Поздравляет дедушку Леню с днем рождения. Здоровья и счастья желает. И еще один привет любимой маме Оксане. Пусть сегодняшний день на даче пройдет отлично, желает дочка Кристина. Песню будем слушать в исполнении Натальи Гордиенко. «Телефонный звонок» называется композиция. Всем чудесного лета!

0: прочитаю сейчас финальные сообщения. Вообще посланий очень много сегодня, поэтому кое-что, наверное, перенести придется на вечерний удачный час. Итак, привет из Магнитогорска. Софья Берг сейчас с семьей в саду готовит бешбармак. Желает всем провести этот день весело, жизнерадостно, с прекрасными впечатлениями. Привет маме Олесе, папе Ростиславу и брату Матвею. По-моему, уже вы передавали сообщение своим голосом и даже песню заказывали. Далее, Марина Клемюк из Кургана передает привет всем своим знакомым, особенно маме Любовь Васильевне Луканиной, папе Анатолию Владимировичу, любимому мужу Степану и детишкам, сыночку Илюшке, доченьке Валерии, всему садоводству СНТ «Спутник», всем дорогим соседям. Желает отличного настроения, удачной теплой погоды, всем теплой баньки и мягких веничков. Кто-то в баньку собрался. Елена пишет: мы вас всегда слушаем всей семьей. Передаю привет нашей подруге Ирине, ее сыну Толику, который возвращается издалека в родной город Усолье-Сибирское. Мы очень рады, любим вас. Далее, Ксения из Нижнекамска. Хочу сделать прогноз хорошего настроения, пожелать всем слушателям радиодачи солнечного дня. У нас тучки ходят, но солнце светит. Привет любимой бабушке Евдокии. Добрые пожелания, жить вечно. Хочу сказать, как сильно я ее люблю, обожаю и ценю. Конечно, это же ваша бабушка. И еще одно сообщение. Нас зовут Марина и Наташа. Хотелось бы поздравить нашу подругу Наталью Быкову из Москвы с днем рождения. Желаем ей удачи, здоровья, исполнения всего задуманного. Песню попросили в исполнении Сергея Пенкина. Послушаем с удовольствием. И еще одну заявку музыкальную исполним до финала этого часа. С вами Мария Федорова. Не прощаюсь. Услышимся скоро на радио «Дача».
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Никита, я звоню из Москвы. Хочу поздравить Ксюшу, жену своего лучшего друга. У нее сегодня потрясающий день рождения. Хочу ей пожелать, чтобы она была всегда счастлива, здорова и богата. И хочу заказать для нее песню «Тихий огонек» и «Закосный год». И, конечно, привет моему лучшему другу Антохе. И спасибо, радиодача.
1: Он садится с ней рядом.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Хорошая музыка необходима всегда и на работе, и дома, и на даче. Собственно, любимых песен у нас на радиодаче очень и очень много. В скором времени будем слушать хиты Евгения Осина, Антипа и Кати Лель. От вас также принимаем музыкальные пожелания в рубрику «Удачный момент» на номер телефона 8495-995-2555. И уже в финале часа новую музыкальную заявку исполним. Всем чудесного воскресенья. Будем вместе.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Я выбираю Хавейл Сити, потому что...

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: кого-то тоже могут участвовать в нашем всероссийском проекте «Лето с сюрпризом» на радиодаче. А почему нет? Главное, чтобы фото было необычным, креативным и супер запоминающимся. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь, не забудьте приложить фотографии и небольшой рассказ, почему выбрали именно этот снимок. За самые интересные команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Так, надеюсь, уже берете в руки фотоаппараты и телефоны, чтобы делать фотографии интересные. И музыка пусть вас вдохновляет. Будем слушать в ближайшие минуты группу «Чили», Татьяну Буланову и Виктора Королева. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Все сложится с новым кроссовером Теннет Т4Л. Мангал и бадминтон

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: лучше не танцевать там, где цветут красные майки, а то мало ли, знаете ли. Мы с вами, кстати, танцуем еженедельно по пятницам и субботам в компании программы «Диско-дача». Вот ближайший выпуск вернется в эфир в пятницу в 8 вечера по московскому времени. Не забудьте присоединиться. А в ближайшие минуты ловите классный хит от Ольги Бузовой на радио «Дача» и музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Будем вместе.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Менте. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менце – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце – жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка не является лекарством.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: И тогда заперёт нас МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Радиодача представляет.
5: Я твое магическое животное. Фицджеральду самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы. Захватывающие приключения. И тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
6: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
8: Что? А ты куда?
7: На удачные песни? Юбилейный концерт?
8: Что-что?
7: Какие там артисты будут?
8: Серьезно?
7: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Шаман.
9: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
9: Андрей Державин.
10: Группа «Винтаж».
9: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий, звоню вам из солнечной Москвы. От всей души хочу поздравить своих родителей, Татьяну и Сергея, с днем жемчужной свадьбы, с 30-летием их совместной жизни. Хочу пожелать им огромной, безмерной любви, крепкого здоровья. И в честь праздника хочу поставить песню Магомаева «Свадьба, свадьба». Спасибо, Радио «Дача».

0: мы ее композиции любим и всегда с удовольствием подпеваем на радио «Дача». Далее насладимся хитами группы «Дюна», Михаила Шафутинского и Мии Бойки, и группа «Рефлекс» появится в эфире радио «Дача» в ближайшее время. Будем вместе!
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
1: Пельмени «Спутник», полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл».

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенгук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс, термосами бренда Термос, рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Это нежный голос Тамары Кутидзе на радио «Дача». Композиция называется «Девочки, он занят». А теперь хотелось бы ваш голос тоже услышать в нашем эфире. Для этого есть рубрика «Удачный момент». Принимаем в нее поздравления и приветы на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, кого-нибудь поздравьте, передайте привет, оставьте комплименты, закажите песню, которая вам нравится. Заявку исполним в финале часа на радио «Дача». А чуть раньше будем слушать Ирину Аллегрову. Новинка будет. Зайнаб Махаева появится в эфире. И группа «Руки вверх» на радио «Дача» для вас. Отличных всем выходных.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: Калуга, Автомобильная 2. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: уходящего музыкального часа на радиодаче. Ирина Аллегрова только что была с нами с композицией «Суженый мой ряженый». Далее будем слушать Валерию, исполнив заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент», и отправимся на свидание с легендарной песней года. Старт программы в 3 часа дня по московскому времени. Не опаздывайте.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Николай из Липецкой области, ваш постоянный слушатель. Сегодня хочу передать огромный привет буквально всем слушателям любимой радиостанции «Радио «Дача». Отдельный привет внукам своим. Младший Славик позавчера отмечал день рождения. Огромный привет ему отдельный. Ну, хорошо отдохнуть им летом. И прошу поставить песню в исполнении Льва Лещенко «Ни минуты покоя». Спасибо огромное, «Радио «Дача».

конца дня. С вами Радио Дача.

0: Песня года.
1: Радио «Дача».
0: Песня года 2009.

0: удача, участник большого юбилейного фестиваля «Удачные песни» Александр Иванов с песней года 2001 «Боже, какой пустяк». В том же году, кстати, когда эта песня была исполнена на легендарном телефестивале, была затоплена российская космическая станция «Мир». Затоплена она в Тихом океане рядом с Фиджи. Там, наверное, до сих пор лежит и изучается подводными жителями, рыбками всякими, русалками, кто знает. Далее на радиодаче будет огромное количество любимой музыки, целое море музыки. Будем слушать классные песни группы Любэ, Полины и Леонида Агутина вместе с группой «Отпетые мошенники». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
2: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
5: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Курочка аппетитная. 100 граммов. 54,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
9: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
10: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл».

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хиты за прошедшие годы. И уже очень скоро мы будем слушать Андрея Губина, Ани Лорак и Ольгу Седову. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». Мангал и бадминтон.

0: Уга «Автомобильная 2». Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 2000 год, о том, что как раз тогда проводились 27-е летние Олимпийские игры. Проходили они в Сиднее, и впервые в Олимпийскую программу были включены такие виды спорта, как триатлон, тхэквондо и прыжки на батуте. Мы же в припрыжку бежим к финалу часа на радиодаче. Напоследок послушаем песню года 2018 в исполнении Кристины Арбакайте. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я попрощаюсь, оставлю вас в компании Сергея Черноусова. Всем пока, Мария Федорова, радиодача. До завтра.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
1: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
2: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
5: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Радио «Удача».
0: Песня года 2018.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы из Тверской области города Желе. Меня зовут Матвей. Можете, пожалуйста, поставить песню «Дым сигареты с ментолом». Дарю эту песню дедушке Володе. И желаю ему хорошего настроения. А вам?

0: очень много мест, куда хотелось бы отправиться прямо сейчас или завтра, куда угодно, лишь бы мне на работу. И надеюсь, есть среди нас счастливчики, у которых с понедельника отпуск. Вам напомню о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты. В этом вам поможет сайт radiodacha.ru. Здесь же читаем новости, гороскоп, можно найти архив программ. В общем, добро пожаловать на наш сайт. Что касается эфира, уже скоро послушаем хиты Just Dorena, группы Demo, Nana и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто проводит выходные в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл.

0: надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Торт суфле «Птичье молоко» весовой. 100 граммов, 64,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: нам цветы. Каждой девушке или женщине приятно получать цветы в любое время года, особенно летом, когда вокруг много зелени и погода радует своим теплом. Ну, кстати, только есть один момент в плане цветов. Не всем по душе свежесрезанные цветы. Кто-то принципиально выбирает более гуманный вариант подарка – живые цветы в горшке. К счастью, сейчас огромный выбор именно цветущих комнатных растений, поэтому хватит каждый. Также и в нашей музыкальной истории. Для каждого, кто слушает радиодачу, уже скоро хиты Дениса Майданова, Льва Лещенко, Руслана Алехно и многие другие.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.

0: представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: пока что многие возвращаются домой после загородного отдыха, находясь в дороге, можно выбрать самые яркие снимки, которые наверняка вы успели сделать. Одни загружаем в соцсети и набираем лайки и комментарии, а другие уже для нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Вот сюда и загружайте фотографии своего отдыха. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Филиппа Киркорова и Маши Распутиной, Татьяны Булановой и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: И тогда заберет нас в МВИДЕО.
6: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКН 105-774-68-40-95.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Радио «Дача» представляет.
11: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
10: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
12: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лидия. Я с города Магнитогорска. Хочу передать большой привет своим соседям. Шуре, Свете, Наталье, Володе, Тамаре. И пусть прозвучит песня «Поехали на дачу». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю,

0: Привет, Владимира Пресняков. Продолжение часа на Радио Дача. У нас с вами также все нормально и даже отлично. С нами лето и дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке. Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в Одноклассниках. Узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу успеем послушать хит Дениса Клявера и Жасмин в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Татьяны Завариной, который она задала в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Стоит ли использовать народные средства, дрожжи, молоко, хлеб вместо магазинных удобрений? Народные средства – одна из моих любимых тем. Дело в том, что большинство таких рецептов неэффективны, а иногда наоборот – вредны. Особенно, если речь идет про соду или соль. Эти вещества лучше совсем исключить из огородных дел, так как они содержат фитотоксичный натрий. Не зря есть легенда о том, что римляне посыпали солью поля захваченного Карфагена, чтобы ничего не росло. Конечно, щепотка соли не навредит, но при регулярном применении натрия накопится достаточно, чтобы оказать негативное воздействие. Также часто попадаются рецепты с уксусом или йодом против всех болезней. Тут я тоже не стал бы верить и испытывать, но есть и действительно рабочие препараты с применением сыворотки, настоев чеснока или корицы, золы и тому подобное. Правда, магазинные фунгициды и инсектициды будут в разы эффективнее. А теперь про дрожжи и хлеб. Считается, что их применение стимулирует рост и обогащает почву, а также оживляет ее биоту. Логика в этом есть. Если мы говорим про хлеб или растительные остатки, то, по сути, мы просто добавляем органику в почву. Растениям не навредит, и земля действительно несколько улучшится. Хотя тот же эффект и более масштабно получаем, применяя классический навоз. Что же касается дрожжей, то их применением интересовалась и наука. Действительно, эти микроорганизмы могут влиять на растения, стимулируя корнеобразование и рост побегов. Однако нужно понимать, что в любой почве дрожжи уже есть и в большом количестве. Мы можем добавить тех же пекарских, но эффект будет минимальным и кратковременным. Обобщая все, можно сказать так. Органику и почву мы не испортим, но чудесных эффектов ожидать не стоит. А вот вещества, содержащие натрий, лучше вовсе не применять. Тем более, что магазинные препараты стоят не так дорого и действительно эффективны. С вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: компании ярких хитов радиоудачи мы проводим этот прекрасный вечер воскресенья. С нами выходные, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиоудача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Полину Гагарину, Дениса Клявера, группу «Город 312» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Ольги Бузовой, Сергея Чумакова и многие другие.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: прогулки до рассвета, особенно в выходные, или еще лучше, когда у нас отпуск. Надеюсь, есть среди нас те счастливчики, которым завтра можно поспать подольше, проснуться попозже. Ну а сейчас поделиться планами на свой отпуск. В следующем часе в нашем эфире программа по вашим заявкам «Удачный час», в которой мы читаем ваши сообщения. Пишите их в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
1: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКН 105-774-68-40-95.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие. И

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему мужу Роману Бекетову и семье Никулиных. Предлагаю им построить грядочки и послушать песню группы «Звери». До скорой встречи. Спасибо.

0: Удачный час.
1: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Наталья поздравляет с днем рождения свою любимую сестру Марченко Ирину. Желает много счастья, любви, не знать горя и бед и провести это лето максимально ярко и легко. Скоро у Ирины отпуск, поэтому сюда же пожелание нескучного отдыха и ровного загара. А также для хорошего настроения любимую песню Стаса Пьехи в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Тамара. Я звоню из города Сокол Вологодской области. Хочу заказать для своего любимого мужа песню «Ани Лорак» и сказать, что я его очень люблю. Моего мужа зовут Савинский Вячеслав Александрович. Желаю ему счастья, оставаться всегда таким же добрым, помогать людям. Спасибо, радиодача.

0: Удачный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Привет из Пензы своим друзьям Илюхе и Сереге, которые клеят фары. Они работают, а мне приятно. Они самые лучшие мои друзья, написал Сергей. От любови сообщения в этот теплый июньский вечер сидим в своей любимой компании на подмосковной даче. Отмечаем день рождения Лидии Васильевны, нашей Розы. Желаем ей долгих лет жизни, любви, хорошего настроения. От друзей Любови, Елены, Марии, Светланы, Сергея, Романа и Тамары. Привет своей любимой доченьке Демкиной Виктории. Она сейчас в лагере «Заря» Пензенской области. Очень скучает Надежда. Дружная и любимая семья Недзельских сердечно поздравляет своего родного, самого послушного и самого великолепного сына и внука на свете, Недзельского Никиту Григорьевича. С днем рождения! Желает ему успехов, долголетия, молодости, счастья и крепкого здоровья. И Максим поздравляет с днем рождения своего брата Антона Кашина. От всей души желает успехов, исполнения самых заветных желаний, радости, крепкой дружбы, искренней любви и, самое главное, здоровья. А еще дарит любимую песню Евы Польны в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я живу в городе Нижнем Тагиле. Меня зовут Вячеслав Саркеев. В городе Ошехи, Вяземской области, заканчивал школу. 10 класс 1977 года выпуска. И вот хочу передать привет своим одноклассникам, кто меня помнит. Пожелать одноклассникам здоровья. Если кто меня помнит, пускай отзовутся. Хочу подарить вам песню Олега Митяева. Спасибо, Радио.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Юля. Я из Верхней Синичихи. Хочу привет передать своей любимой мамочке, Закожурниковой Светлане Александровне. И хочу заказать ей песню «Юлия Михайчик». Мамочке желаю крепкого здоровья, всего хорошего. Мы тебя очень любим. А вам, «Радио Дача», большое спасибо.
3: Ты один, совсем один.

0: Дачный час.
1: А мы возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте» и отправляете в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Евгения передает привет своему любимому мужу Андрею в город Нарфоминск. Он, бедный, с самого утра занимается стройкой сарая. Очень любит и всем радиослушателям желает теплого и приятного вечера. От Игоря привет из Курской области, сестре Елене, ее мужу Антону. Сейчас сидят на природе, коптят рыбу, наслаждаются летним солнцем. Всем слушателям огромный привет. В следующем сообщении привет городу Ярославле, Пошехонье. Также привет маме Вике, Артему, Есении, семье Зломаевых, братику Тимошке, бабушке Гале. Очень вас сильно любит Варя. Сегодня 11 лет исполнилось любимой доченьке Полине. Мама Наташа очень любит, желает всего самого наилучшего. И Владимир передает привет своей супруге Щелевой Татьяне и подруге из города Аша Татьяне Пономаревой.
2: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Москвы. Хочу поздравить свою дочку с первым юбилеем, десятилетием. Пожелать ей всего самого замечательного. Оставаться такой самой чудесной девочкой на свете. И не останавливаться на достигнутом. Успехов и верных друзей. Хочу подарить песню певице Алсу. Спасибо, дорогой радио «Дача». Вы делаете нашу жизнь.

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Мира передает привет своей маме Татьяне, Жене, своей бабушке Ларисе, Татьяне и бабушке Лиде, а еще своему любимому братику Саше и любимому деду. Привет своим близким, сыну и мужу, бабушке от Анастасии. Кристина написала: «Любимые родители, Галочка и Олег, поздравляем вас с 35-летием годовщины свадьбы, желаем большого крепкого здоровья и семейного благополучия. Очень вас сильно любим, ваши Носковы». Влада поздравляет маму Наталью с днем рождения. Привет из Чистоозерного, семья Насоновых поздравляет с днем свадьбы сына и подлегаевой Елену. Сил, терпения и только радости в новом статусе свекровь. Молодым Евгению и Алене счастья, здоровья, любви, благополучия и скорейшего пополнения семьи. И с днем рождения Ларису поздравляют подруги Ольга и Виктория. Желает много любви, счастья, сиять и мечтать. И для Ларисы песня любимая Валерия Леонтьева «9 хризантем» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Елена. Я звоню из города Жирновска. Мой сын в данный момент находится в Москве. Его зовут Роман. Я желаю тебе, мой дорогой, любимый сыночек, достижения всех целей, чтобы был самым счастливым, любимым. И давайте послушаем песню Дмитрия Колдуна. Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям от Анны. Привет. И написала: готовлю клубничный джем. Мы, кстати, верим, потому что есть даже фотографии. Пишет дальше: у родных и любимых людей все отлично. Что еще нужно для счастья? Всем желает Анна здоровья и хороших урожаев. Гришин Даниил из Химок поздравляет с днем рождения Афанасьева Павла. Желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и всех благ. Огромное привет своей второй половинке Полянкину Николаю. Пусть будет добрым и ласковым. Удачного вечера на даче. Его любимая жена Анна и сын Роман. Город Ижевск. И Подосинки на связи. Мы на даче. В гости приехала доченька Елена. Можно сказать, родительский день. А завтра ей на работу. А мы с внученькой продолжим отдых. И дедуля рядом. Написала Марина Владимировна.
2: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Костюм. Носки. Бритва.
10: Еще есть место.
9: Тогда берем еще костюм.
10: Мы превышаем допустимый вес.
11: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Звоню из Карелии. Хочу передать огромный привет любимой подруге Леночке Малаховой. Пусть каждый день ее жизни будет ярким и счастливым. Пусть желания сбываются. Лена, для тебя заказываю песню «Зарос». Спасибо, радио «Дача».

0: час.
1: И вновь к сообщениям. Пламенный привет летит Качновым, Диме и Дане, семье, Просяник Михаилу и Людмиле. Мои родные, я вас люблю, ваша Аня. Всем хорошего воскресного вечера. Привет своей подруге Марии Михайловне, которая сейчас отдыхает в Сочи. Очень скучает по ней Мила. Сегодня в этот солнечный и теплый денек ровно 20 лет назад родился любимый мальчик, сын, внук, племянник и брат Матвей Халяпин. Ему огромные приветы и поздравления. Мотька, всегда оставайся таким же добрым, внимательным и отзывчивым парнем. Крепкого тебе здоровья, исполнения желаний и рядом близких и надежных друзей. Любим тебя, поселок Любучаны и семья Казаковых. И Мухину Веру, любящие подруги, поздравляют с юбилеем. От всего сердца желает оставаться такой же яркой, молодой, прекрасной и неповторимой красоткой. Чтобы вокруг были только любящие и верные люди. И в качестве музыкального подарка песня Елены Воробей в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Евгений Александрович. Я из города Ачинска. Хотел бы передать привет всем своим друзьям, особенно другу, который пошел в отпуск. Друга зовут Виктор. Желаю ему хорошо отдохнуть в отпуске. И удачи во всех делах. И поставить песню «Винтаж». Спасибо, Радио Дача. Большое.

0: Финальный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Алена передает привет Колесову Александру, желает легкого пара и хорошего вечера. Привет Тагиеву Руслану, лучшему шашлычнику и самому прекрасному сумбурному персонажу от его будущей жены Софико. Екатерина поздравляет свою дочурку Василису с днем рождения. Сегодня ей 6 лет, очень любит, желает быть здоровой и счастливой. Твоя мама, сестра и бабушка. Большой привет в город Сокол любимому мужу Савинскому Вячеславу. Он самый лучший человек. Солнышко, спасибо, что ты есть, написала Тамара. Евгений шлет привет своей девушке Татьяне, ее дочке Мирославе, очень любит их. И Алена передает привет любимому. Ванька, у нас все получится. Пересадим пальму, пойдем на огурцы. Дачный сезон в самом разгаре.
2: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
0: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: акцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: И тогда заперет нас в МВИДЕО.
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКРН 105, 774, 68, 40, 95.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
3: Это радио «Дача». Удачный час.
4: Звоните.
3: Телефон в Москве 8495-995-2555.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Я Рая, город Балаково, Саратовская область. Хочу поздравить любимого Николая Григорьева. Хочу пожелать ему отличного здоровья. И поставьте песню в исполнении Евгения Григорьева. Спасибо, радио «Дача».

Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Хочу передать огромный привет своей любимой мамочке. Ее зовут Наташа. Желаю ей счастья, здоровья, радости. Все мечты сбываются. И всегда будет все прекрасно. И хочу заказать для мамы хорошую песню группы «Блестящие».

0: полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Каждый, например, расширенные зрачки говорят о симпатии, заинтересованности в разговоре, а узкие о том, что собеседник недоволен или в гневе. Но все же чтение по глазам достаточно условное занятие. Куда надежнее разговоры, продолжительное общение. Мы также на связи, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты группы «Браво», Сергея Лазарева, «Жасмин» и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515. «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим сегодняшний вечер. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Именно эту песню в творчестве Валентины Легкоступовой можно по праву считать тем самым лотерейным билетом, способным перевернуть всю жизнь в один миг. Композитор Вячеслав Добрынин написал очень простой и запоминающийся мотив, впоследствии чего «Ягода малина» вышла в финал популярного фестиваля «Песня года 87». А это, товарищи, успех. Далее на радиодаче у нас не менее громкие и успешные хиты Светланы Лазаревой, Стаса Михайлова, Славы и многие другие. Через короткую паузу для вас 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: И тогда заперед нас прям-видео.
5: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Радиодача представляет.
9: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
8: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
10: Юлиана Караулова.
2: Отпетые мошенники.
11: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я звоню из города Отрадного. Передаю привет своей мамочке Ихна Елене, ее друзьям Волковым Александру и Рае. Всем вам желаю здоровья, веселья, любви. И прошу поставить песню в исполнении Любови Успенской. Спасибо, радио «Дача».

0: Юты, любимый мой в эфире «Радио Дача». И стоит ли женщине говорить о своей любви мужчине? Такие вопросы возникают на просторах интернета. Ну и, как понимаете, ответов здесь еще больше. И, наверное, все зависит от мнений и привычек каждого из нас. Одним достаточно поступков, а вот другим важно не только видеть, но и слышать. Как вариант о своих чувствах можно заявить в нашем эфире. В финале часа здесь рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу нас ожидает хиты группы Любэ, Ирины Круг, Валерии Стаса Пьехи и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Натан Лагучев в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Султана Лагучева, еще увидим Михаила Шуфутинского, Полину Гагарину, Кайметова, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Лолиты, Игоря Николаева и не только.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК-21 век.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: море, лето может означать для каждого из нас разное. Для некоторых это место для отдыха и восстановления сил после долгих месяцев труда. Для других море может быть символом свободы. Пляж – одно из немногих мест, где у каждого есть право сбросить почти всю одежду. А для некоторых отдых на море связан с романтикой. Здесь особенно легко ни о чем не думать, наслаждаться жизнью и друг другом. Надеюсь, многие успеют добраться этим летом на море. Ну а мы всегда дополним ваш отдых отличной музыкой, в том числе и в ближайшие минуты. Через короткую паузу послушаем хиты Дмитрия Колдуна, Наташи Королевой и других любимых артистов радиоудачи. Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из города Челябинск. Хочу передать привет Татьяне Ершовой и заказать для нее песню «Артик и Асти». Грустный день. Спасибо, радио «Дача».

9 часов вечера. С вами Радио Дача. Видишь, ко мне ты

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Гурцкой на радиодаче, и мы с вами знаем, что начало недели не всем дается так легко. Не просто перестроиться после выходных на ранние подъемы и рабочие будни. И на вопрос, как проснуться легко, а главное провести день в хорошем настроении, есть ответ. У нас по будням с 8 до 11 часов этим утром на радиодаче. Много интересных рубрик, также розыгрыш подарков, поэтому держимся нашей волны. Ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты Мурата Насырова, Юлии Михальчик, группа Five Star Family и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Каждому из нас порой необходимо совершить небольшую паузу, чтобы определиться с дальнейшей траекторией, а затем уже уверенно направиться в сторону своих целей. Пусть ваш полет всегда будет таким же уверенным, ну и все планы и цели достигнуты. Самое время обозначить наши музыкальные планы на ближайшие минуты. Уже скоро послушаем хиты Владимира Маркина, Полины Гагариной, группы «Унесенные ветром». Ну и в финале часа исполним музыкальное пожелание в рубрике «Удачный момент». Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: радиодаче прозвучал хит Владимира Маркина, и можно сейчас подумать о наступающем отпуске. Море, песок и самые яркие эмоции. Все это ждет нас этим летом. Хотя и в любое другое время, конечно, нам никто не запрещает брать отпуск и проводить его там, где вечное лето. На календаре 7 июня, с нами воскресенье, завершаются выходные. И, как понимаете, чем ближе трудовые будни, тем больше мыслей об отдыхе. Ну и всегда приятно послушать такие любимые песни. Через короткую паузу продолжим. На очереди хиты Кати Лель, Таисии Повали, Дмитрия Маликова и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радиодача представляет.
4: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
3: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Михаил Николаевич Вдовин. Я звоню вам из Твери. Хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого, счастья побольше. И хотелось бы услышать Евгений Белоусов, девочка моя синеглазая. Спасибо большое, радио «Дача».

Мы также вместе провожаем сегодняшний день в компании замечательных песен «Радио Удачи». Надеюсь, помним еще больше ярких и танцевальных хитов, слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диско Дача». Также есть канал «Песня года» и вообще на сайте radioudacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых и лучших песен, причем в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. Сейчас летом, начинается сезон отпусков, поэтому знайте, есть у нас такая возможность. А еще этим вечером в наличии немало прекрасных песен. Через короткую паузу послушаем хиты Вован и Анны Семенович, группы «Дискотека Авария» и многие другие.

0: Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь период экзаменов. Мы желаем всем успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно, тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой рабочий день. Тоже может напоминать сдачу экзамена со всеми вытекающими. А затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. Но мы верим, что наступающий понедельник пройдет легко и также в компании прекрасных песен «Радио Дача». На очереди хиты Александра Буйнова, Димы Билана, Ирины Салтыковой и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

0: лето, конечно, это прекрасно, а еще выходные. И желательно, чтобы погода также была на нашей стороне. У нас с вами финальные часы воскресенья. Можно подвести небольшой итог. Рассказывайте, как прошли ваши выходные, где провели их, с кем. Ну и своим близким также можно передать привет в рубрике «Удачный момент». Она, как всегда, в финале часа, поэтому звоните в любое время. А мы через короткую паузу послушаем хиты Анасти и Филиппа Киркорова, Дениса Клявера, Евгения Осина и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я звоню из Москвы. Я бы хотела передать привет всем слушателям радио «Дача». Это самое замечательное радио, мы вас очень любим. Спасибо вам за то, что вы поднимаете настроение нам каждый день. И хотела бы заказать песню группы «Блестящие». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

после таких слов вы вспомните о том, что мы также есть в социальных сетях. Например, наше сообщество «Радио Дача ВКонтакте». Здесь мы делимся последними новостями, а также вы можете передать приветы своим близким. Ваши комментарии мы читаем в программе «Удачный час». Также у нас есть свой профиль на Яндекс.Дзен, телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. Ну и добро пожаловать на сайт radiodacha.ru. Что касается эфира, уже скоро его дополнят хиты группы «Винтаж», Влада Сташевского, группы «Фабрика» и других любимых артистов «Радио Дача».

песня группы «Винтаж» «Малахит» со всеми оттенками изумрудного. И, между прочим, самый большой малахитовый осколок был обнаружен на Урале. Хотя осколком это сложно назвать, его вес достигал более 2 тонн. Также не обходится без легенд, согласно которой малахит мог делать своего обладателя невидимым. Ну, удобно же, да, на лекции, когда не хочешь отвечать, или на рабочем месте, чтобы не попадаться руководству на глаза. К счастью, рабочий день лишь завтра, а сейчас у нас финальные минуты выходных, которые мы проводим в компании таких прекрасных песен. Уже скоро послушаем хиты Султана Лагучева, Леонида Агутина, группы Hi-Fi и многие другие.

0: Лагучева в финале часа на радио «Дача». Как видим, не только женщины переживают любовные драмы, мужчины тоже умеют, а порой даже покруче девушек. Ну, главное не держать в себе и отпускать любые отрицательные эмоции. Только в хорошем настроении мы провожаем сегодняшний день, завершаются выходные. И только в компании отличной музыки мы готовимся к новой рабочей неделе. Уверен, в ней также найдется место интересным встречам, возможным знакомствам, а не только походам на работу. Для тех, кто спать пока что не планирует, уже скоро хиты Григория Лепса и Леши Свик, группы «Мираж» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я из города Одинцово. Хочу передать привет своей любимой девушке Екатерине. Сказать, что ее очень сильно люблю. И хочу заказать песню Арсения Бородина. Спасибо, Радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: влюбленный и безумно одинокий.
1: Радио Дача.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: люблю я.
1: Хорошо. Там, где есть радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.